0: not funny.
1: Еврозум.
2: Американский проповедник Френклин Грэм съехал из Беларуси, але, кажуть, осадочек застався. На початку беларуса у соседках обурил ягонный заклик молиться за Лукашенку, а потом той же Лукашенко распочал суместные с россиянами в учении по применению ядерной зброи.
3: Ці допоможе Грэм развить американо-беларускі отношения и что в огуле от гэтага разлічвае атрымаць Лукашенко?
2: У эфиры Еврорадио про гэта выказался політичный оглядальник Віталь Цыганков.
4: Лукашенко, відавочна, спешается. Отхапіць американцев як мага больш. Чому он спешается? По двух неких причинах. Ну, першая, что, может быть, не першая, но одна из причин, что в Америці, ну, там, все ведают, в осенью будут выборы в Конгресс, и, может быть, як на сегодня выглядая, что республиканская партия Трампа их проиграя, в Конгрессе будет больше за демократов, это значно обмежует деяние Трампа, и он станет, как называется, политики кульгавой качкой, вот, и, ну, чему это может поплывать? Может поплывать на то, что ему будет не до внешней политики, не до Беларуси, а ему придется переключаться на внутренние проблемы, многим его будут связаны руки и так далее. Коли уж навык не казать про то, ну, я в это не верю, там, что могут быть больше, почти, там, импичмент, его не будет, там, в Сенате николи не будет больше нести, але, но это принесет проблемы. Вот. Другое, что может, другий фактор может поменяться вельми радикально нечто в американско-российских дочинениях. Коли зараз еще у них там некая, ну, не открытая война, а некие заигрывания с Трампом протягиваются у Путина с Трампом, то на этом фоне дозволены шашни и Лукашенко. Як только, ну, скажем, перейдет до такой, а это цалком максимум, что будет на ножах, ну, Москва моцно обмежует эти лукашенковские закидоны до Америки, до Трампа, просто на сегодняшний момент погрозить ему пальчиком, мы памятаем, она уже погрозила, когда он собирался ехать на этот трамповскую раду мира. Но-но-но. Наперед батьки Путина в пекло не лезь, трамповская. Вот, то бок его и так маневр обмежеваны. А еще, коли их погоршится радикально, но покуль оно не может погоршаться, покуль не дотягнуто некое мирное погоднение, они все один от одного залежат. Плюс вот Путин поедет в Китай, ему треба высветить, что там Си с Китаем про них вырешили, а зараз Россия бедовочно уже другоразрядная держава, вырашая США и Китай. А Россия, так сказать, шикая, что сильный мир всего это и двое вырашить, и як они поуплывают на войну, коли загадают России войну эту сканчивать. Так что в этом смысле вот такие две ситуации, которые примушают Лукашенко спешаться, и для его, коли кажут люди там вот кали, я-то переконанный, что, не тому, что там едущий Лукашенко, но объективно, что ему головное не кали, ему головное признание, ему головное встреча с Трампом, еще пожидано в Америце.
5: Але, Виталь, вибачай, что, да, перебиваю, да, але у чем выявляется это его спешка?
4: Ну, вось он выпускает, вось он снова сустракается уже там ближайшие, ну, дни.
5: Ну, хорошо, вот, гляди, он сустрелся с этим Грэмом.
4: Так.
5: Шли размовы там, помолились за его, Грэм там растекся.
4: Спешка, что он
5: чому не...
4: на кожной сустрече кажет, что мы приедем до этого биг сдила, до этой великой сделки. Ни разу не было огучено, что в этой великой сделке может быть. И все кажут, что только там снятие санкций кали, я уже подозреваю, что тут Лукашенко хочет на нечто большее. А что для его больше. Некие гаранты сбоку Америки про, скажем, то, что Америка не хочет скидывать Лукашенко. Ну, это так, де-факто, а де-юре это будет, как бы оформилось в неких, ну, инших формулировках, там, повага Америки до суверенитета Беларуси.
5: Ты что думаешь, его так наполохала ситуация с Мадурой? Он уже не верит у то, что сховается за спиной у Владимира Владимировича?
4: Ты справа, что он, как я лечу в своих комментариях вот недавно, пробачьте, глядачи буду повторяться то, что я сказал недавно в Белсате, то, что он лечит, что Путин уже не может вот ему, ну, не заденный момент, а то, что в России может быть, Путин не будет ему однозначным гарантом. То бок он может быть больше за всех нас со своей интуицией такой живельной, живельного политика, которая в некоторых пытаниях отсохла, а в некоторых еще застается. И он лепже нас ведает, что отбывается в России, и что может быть за Россией ближайшие не просто годы, а может быть месяцы. Не то, что там экономика, я не кажу, что там экономичный обвал это, а вот менавито гэты социальные изъявы, изъявы там внутри Кремля, размовы про там магчымыя там не ведаю перевороты там про незадавальнение про то что Путина как-то уже рыхтуюць. Ну все это нагнетание, але факт тым что нешта в России ну скажем падыходзіць наспевая набліжается, маецца навазе что вот уже законсерваваная ситуация якая была якую дарэчы война консервавала яна меняется и ставленне до войны этих российских громадян меняется, они уже адчуваюць бомбардировки городов которые не схаваешь да вось и все гэта можа привесці да тых зменаў в Росіі которые при которых ім будзе не да Беларусі і Лукашенко это адчувае і можа не один гарант трэба і нават не два асі которые адносна далёка і таксама не так уже зацікаўлены Беларусі а три і вот самы галоўны там геапалітычны яго прынада геапалітычная рыбіна гэта Трамп который он лічыць что калі Америка яшчэ некім чынам дасць ему гарантыі а тут у Америкі свая гульня можа быць скажем шыра і при гэтым антыеўрапейская антынават украинская я еще не сказал тебе чаму так Киев активно наезжая на Лукашенко может быть у гэтым есть еще гульня Киева супраць Трампа тым сэнсе что ну вот у вас новый там сябручок у Трампа Лукашенко а мы-то этого сябручка бутюкаем а может быть еще там побомбим что-нибудь поглядим как ты его там збираешься так сказать оборонять
5: мадяр один дрончик запустит
4: да да
5: и нет сябручка и
4: нет сябручка ну может быть не так но может быть хотя бы покажем ему что ты не с тым сябруешь с кем трэба то бок ну в дадзеным выпадку сапраўды ну ставленне Трампа в американской администрации до да, Украины что я в наших эфирах неодноразово осуджал вось ты он не то что там не на боку Украины но я не лечу что на боку России он там за себе за Америку на Украине намного меньше допомагает чем нам бы всем хотелось вось а фактично нават примушая я там ну Украина вымушена опираться на себе и на Европу игноровать Америку но ну, не проигноруешь что на існуе але игноровать то что яна ну де-факто стаіць не на баку Украіны а стаіць недзе пасярэдзіне гэта нам всім не падабаецца але гульня супраць Лукашэнкі якая зараз абвастрылася гэта в тым ліку я лічу можа быць і гульня Киева супраць Трампа
2: чаго можна чакаць ад наступнага візіта спецпрадстаўніка па Беларусі Джона Коула у Мінск
3: працягвае Віталь Цыганкоў
4: па-першае хочу адзначыць відавочны факт что калі будзе візіт будуць новыя вызваленні гэта схема ні разу не парушалася ён не прыедзе просто так і чарговы раз калі мы калісь с тобой абмяркоўвалі что чаму вот можа быть там это зімой давно не было візіта я кажу ну значыць даволі напружаныя перамовы адбываюцца значыць не прыйшлі да і калі да нейкай агульнай там згоды па не ведаю па колькасці па прозвішчах і па тых пунктах што могуць амерыканцы даць Лукашэнку калі ён уже паедзе мы будзем знаць что значит это дамоўленасць уже в прынцыпе ёсць без этого не прыедзе так что кожны раз нам скажем так называюць аглядальнікамі задаюць пытанне што Беларусь можа да атрымаць ад ЗША на гэты раз ну гэта те ж самыя тэмы гэта калій гэта адкрыццё в нейкай ступені адкрыццё актывізацыя працы амбасады але я кажу это все тактычнае галоўнае для Лукашэнкі гэта вось тая моркавка якую трымаюць его перад носом за якой ён бежыць это сустрэча з Трампом хутчэй за ўсё в Америцы ну уж Беларусь это малаверагодна в Америцы хутчэй за ўсё гэта для яго важней чым все гэты мільярды
5: чакай Грэм жа шкаю здаецца ці хто это сказаў
4: казалі, тебе, што про... приезе,
5: ну да, да запрасі ты Трампа памяняй клюшку для хакея на клюшку для гольфа
4: да, да,
5: там
4: да.
5: Ж яшчэ казалі што недзе под Мінском нават ужо гольф по поле адпаведнае там уже падрыхтаваны
4: ну вот сыходзячы калі глянуць статыстыку што Трамп вельмі рэдка вылетае з США только по таких великих...
5: Ён же паабяцаў до конца года до Путіна прыляцець
4: да до таких великих падзеях як там умовно скажем Китай там ну Путін мінулы раз был на Аляске на тэрыторыі ЗША то бок для скажем так не самой галоўнай краіны в свеце Беларусі наўрад ці Трамп прыедзе так что хутчэй вы до нас як тым анекдоце про Калыму лепш вы до нас так что хутчэй Лукашенко хоча приехаць в Америку і вот гэта а ніякі не санкцыі ніякай не амбасада гэта з'яўляецца галоўным для Лукашэнкі і сам візіт і нейкі вось той big deal про про который никто не, ну, не сказал. Ранее, памятаете, когда все это начиналось, год назад говорили, что, в принципе, их дело это скасование всех санкций на вызволение всех политвязнев. Мне сдается, это Менску мало. Ну, что значит скасование санкций? Ну, американские санкции, они на экономику не уплывают, так, как европейские, вовле не уплывают там. Это было бы мело сенс, как бы Европа послухалась Америку, але в свой час Лукашенко зрозумел, что он переоценил Вашингтонский обком и Брюссельский райком. Вашингтонский обком давно уже не слухается при Трампе. Поэтому это абсолютно экономичного сенса не мая, ниякого, только такие политичные идейные обмены американских санкций. Мне, кажется, теперь ему хочется больше, а миновито некую домову, подписанную осадками урочисто, где США там что-то признают и кажут, что не будем тебе свергать николи. Ну вот умовно скажем, на самой справе на папере это будет гучать, как повага до белорусского суверенитета, отмова от санкций и инших гвалтовных деяний супер теперешней белорусской лады. Вот мне кажется, он что-то этого хочет.
3: Это был политический оглядальник Виталь Цыганков, який прокомментовал развитие американо-белорусских отношений.
2: Далей у программе «Евразум».
3: Жаночыя купе раздору. Чаму супольнасць абурылі падзелы ў цягніках?
0: Усё, што для ўсіх, яно як бы уладкавана па правілах зручных для мужчын.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Які апошні обстріли поупливали, як апошні обстріли поупливали на життя і емоційний стан білорусів і українців? Чи є розуміння того, що ситуація може повторитися? Які новини зараз притягують найбільшу увагу? Своїми думками поділилася білоруська, яка стала живе в Україні, Ліза.
1: Останні кілька тижнів були прямо дуже сильні по обстрілам, і в моєму місті теж дуже сильно обстрілювали. Давно, на самом деле, не было прям таких массовых прилетов, поэтому, да, тяжело было. У нас попали куда-то в какое-то, наверное, предприятие, потому что начался дожди черные, лужи черные, то есть повлияло и на экологию сильно. Это очень обсуждается сейчас, все очень переживают, но в целом как бы держится.
2: Эти надали у вас есть зараз гэта отчувание небеспеки, что снова эта ситуация может повториться, и вам подается, что неким чином стабилизовалась?
1: Ну, конечно, что может повториться, и что это еще не конец, и что будут продолжаться такие массированные атаки. Поэтому нет ощущения безопасности.
2: Зараз так само у информационной просторы шмат новинов про гэты взаимные атаки дронов. А калі вось вы, як звычайный человек, бачыце гэта ў стужцы, то что адчуваеце ў гэты момент? Як аналізуеце ситуацию?
1: На самом деле в окружении сейчас очень радуются тому, что начались атаки взаимные на Москву, ответы какие-то ударные. Вот, поэтому ощущается, что, может, это что-то поменяет, и, может, это как-то донесет, что пора заканчивать. Вот. А так ощущается, что немножко становится страшнее из-за того, что начали атаковать в ответ, что начнут и нас атаковать еще сильнее. Поэтому немножко в этом плане тревожно. А так, в целом, наоборот, как-то воспринимается как какое-то изменение хорошее.
2: И война идет 5-й год. Как вы совмещаете свое простое житё и вот такие информационный фон, когда пролетают дроны?
1: Ну, это стало довольно очень привычным. Есть какие-то уже прям сформированные планы действий, что так, сейчас вот ночная атака, мы идем в коридор и сидим в коридоре, пока не закончится, либо спускаемся в укрытие. Днем это не так ощущается, у нас меньше атак дневных, чаще всего ночные. Вот. Поэтому как-то просто научились с этим жить, и даже когда нет месяцами ночных обстрелов, все равно как-то внутри держишься, что это может снова начаться, что нужно подготовиться, что нужно морально быть готовым к этому. Но все равно очень тревожно, страшно. Это уже как привычная жизнь.
2: А что вам помогает зараз переживать эти тяжкие моменты войны?
1: Помогает очень общение, наверное, больше проводить времени с родными, отвлекаться как-то, все равно встречаться с друзьями, продолжать делать какие-то бытовые ежедневные вещи, которые, там, не знаю, выйти на кофе, какие-то такие, которые успокаивают и немножко стабилизируют тебя внутренне.
2: По ваших отчуваниях, до чего зараз рыхтуется сама Украина, украинское громадство, на кольких это этап войны складаны?
1: Готовится к тому, что это будет продолжаться, что нет ощущения, что есть какой-то близкий конец этому всему. Плюс готовится к лету. Нас пугают тем, что будут слишком жарко будет, начнут включать кондиционеры, и снова начнутся отключения света, и будет очень тяжелое лето в этом плане. Поэтому больше идет акцент на подготовку к будущему, что легче не будет, все будет так же, все будет только сложнее. Вот как-то так.
0: Гэта было меркаванне беларускай Лізы, якая жыве ва Ўкраіне ў гэты ваенны час. Нагадаю, што сёння 1547 дзень паўнамаштабнага расійскага ўварвання. Працягнем тэму праз некалькі хвілінаў.
3: Радио Рация. Мельник.
4: Берасте.
3: Бяроза.
4: Белая Подляска.
3: 99,2 FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 18 травня і в Міністерстві оборони Білорусі повідомили об початку тренування військових часток у бойовому використанні ядерної зброї і ядерного забезпечення. Маневрами керує начальник Генерального штабу Збройних сил, перший намісник міністра оборони Білорусі Павел Муравейко. В Україні назвали гэты вучэнні беспрэцэдэнтным выклікам архітэктуры глобальнай бяспекі. У Міністерстве замежных справ Украины заявили, что супольные ударные учения Беларуси и России непосредственно порушают фундаментальные артикулы 1 и 2 домовы об нераспавсюживании ядерной зброи, якая строго забраняет державам, и что володуют ядерной зброей, передавать контроль над технологиями массового знищения, а неядерным подписантам примать эти технологии. Цікаво, что зусім недавно Александр Лукашенко подчас нарады с войскоўцами по обороноздольности казал, что, мовляв, боевать мы будем только на своей территории. А тут вучені з ядерной зброї, якія явно не накіраваны на свою територію. Ці патрібна гэта Лукашенку? Навряд ці. Але гэта явно не тое питання, дзе ён може хоть нешта заперечыць жаданням і намерам Москвы. Супольные учения России и Беларуси по подрыхтовке и использованию ядерной зброи – это, передусім, политический и психологический сигнал, а не чисто войсковая подея. Главная мета – демонстрация готовности до эскалации. На фоне новых и все больше смелых ударов Украины по объектах в глубине России Москва хочет показать НАТО и Западу, что в выпадку дальнейшего росту поддержки Украины и ее военной активности рызыка ядерного фактора остается реальной опцией. Россия, особливо, когда справа на фронте погоршаются, час от часу спробуя полохать Запад, використовуючи в том лику и Беларусь, шантажуючи и подвышаючи ставки. У выніку головный сенс этих вучений не военный, как такие, а политика сигналов. Москва и Минск хочет показать, что готовы до крайних сценаров, навод коли реально не зацікавленные у их використання.
1: Политика с Виталем Цыганковым.

Про российскую погрозу сбоку Беларуси заявил главнокомандующий Збройными силами Украины. В Украине загинул белорусский доброохотник Тихон Клюкач. Белорусский режиссер Алексей Полуян отримал приз Берлинского кинофестивалю. Про это и про иншее, вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации, расскажем Владимир Лапцевич. Варто дочекаться.

Беларуская радиорация 98.1 FM, Белосток-Гародня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Самый час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежжи изменливая хмарность, истотных опадков не чакается. Температура поветра от 19 до 22 тепла, ветер полночный от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше за норму.

Бывший гернак Валик белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Температура по ветра от 19 до 22 тепла. Ветер полночный от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму.

Про российскую погрозу с боку Беларуси заявил главнокомандующий Збройными силами Украины. В Украине загинул белорусский доброохотник Тихон Клюкач. Белорусский режиссер Алексей Полуян отримал приз Берлинского кинофестивалю. Про это и про иншее, вот уже литерально про 6,5 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Владимир Лапцевич.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 20 травня 1946-го народилась Шерилин Саркисян Лапьер Бона Олмен, ти просто Шер, американская поп-выканаўца, аўтар песень, актрыса, рэжысёр і музычны прадзюсар. Адна з нешматлікіх людзей, у скарбонцы ўзнагарод якіх адначасова прысутнічаюць Оскар, Грэмі, Эммі і тры залатых глобуса, атрыманыя за працу ў кіна, музычнай і тэлеіндустрыі. За сваю кар'еру, якая працягваецца вось ужо амаль 50 гадоў, Шер трывала замацавала за сабой статус і иконы поп-культуры и одной из музыкаў с наибольшей колькостью продаденных записов. Шер – одиная из выканавцев, чьи песни досягали верхней десятки Billboard Hot 100 на протягу 50 годдзяў запар. Спевачка утрымлівае рекорд по наибольш протяглому знаходжанню на вершине американского чарта синглов. На протягу 33 годов яе песни досягали его вершиняў. Сингл «Believe» – наибольш поспяховый запис Шера, так само самый продаванный сингл 99 года. Было продадено больше за 10 миллионов особников.

0: Радио «Рация». Простора для необъятного.
1: Голоден с бородой.
2: 20 травня 1963-го народился Брайан Нэш, гитарист популярной ливерпульской поп-команды «Frankie Goes to Hollywood». Гэты гурт был вельми популярным у 80-х. Дебютный сингл «Relax» был заборонен телекомпанией BBC, будучи на 6-м месте у национальном чарте, але пасля 5 тыдня утрымливал высокие позиции у інших чартах, что дозволило ему набыть славу наибольш поспяховой композиции 84-го года и увайсти у склад 70 наибольш продаваных синглов за всю историю.

0: І Криворська редакція так само зараз чергове тему, чергове питання. Закранаємо. Зустрічаться Тетяна Цігановська і Делі Сімбіляцьким в рішенні легалізаційних питань, а значення важних для білоруської історії дату – неформальної зустрічі. Усюки та перебігучі активності представників білоруської діаспори у Швеції розповідає Павел, який там живе.
1: Ну, взагалі, події, що доволі звичайно в районі 25 марта. Соответственно, всякие празднования были. В апреле всякие культурные вещи. Вот замечательный поэт приезжал. Потом, а еще до него лауреат Нобелевской премии опять же приезжал. Очень приятно было пообщаться.
2: А какое значение теперь для белорусской диаспоры у Швеции мы приезд Светланы Тихановской? Что от ее чекали, чьи, какие питания до ее рыхтовали?
1: Во время разговора в основном там так были жалобы на миграционную службу. То есть люди надеялись, что она может как-то повлиять на местных шведских бюрократов, что она является достаточно влиятельным лицом. Но вот как-то так. В остальном я бы сказал, что скорее личные бытовые вопросы. То есть, когда люди сами свою жизнь как-то обустраивают, ну вот дальше единственная проблема – вот формальное общение с всякими властями. Ну и опять же, у разных людей там вопросы разной степени сложности. Да, относительно простых до почти неразрешимых.
2: А насколько шмат белорусов притягивают зараз такие политичные мероприемства у Швеции, и все ж таки больше фокус на культуру спрацовывает?
1: Ну, смотря что считать политическим. Ну вот, например, пообщаться с лауреатом Нобелевской премии мира – это политическое или нет? Я не знаю. С одной стороны, это культурное, но с другой стороны, посадили его за политику.
2: А чем можем мы окреслить, какой основной вектор деяния теперь белорусской диаспоры у Швеции?
1: Как я вам, наверное, рассказывал уже, ну вот из таких организованных сообществ, здесь есть шведские белорусы, и есть здесь народное посольство. Но они примерно тем же занимаются, что и раньше, то есть шведские белорусы – это скорее про культуру, а народное посольство – это скорее про лоббизм, то есть попытки как-то решать, общаться с официальными властями шведскими и как-то решать проблемы граждан Беларуси.
2: А насколько теперь белорусское питание представлено у таким бюрократичным плане, так чи ведающие шведские улады про то, чем занимается белорусская диаспора, чи есть необходимость в таких контактах?
1: Ну вот смотрите, смотря что считать властями, как бы есть законодательная власть, в смысле парламент, там, в общем, в большой степени знают. Есть правительство, условно министр, премьер-министр. Там, ну, опять же, там контакты есть, но у них много всяких других проблем, и, может быть, про белорусов вспоминают не очень часто, ну, только когда к ним, собственно, приходят с конкретными вопросами. Вот, а есть всякие, как бы, независимые от правительства департаменты, ну, вот, типа, вот того же миграционной службы, которая не зависит напрямую от правительства или от парламента, в принципе, там знают про белорусов, но в большой степени игнорируют, поскольку их не очень много.
2: Як вам подається, белорусская тема зараз в уголе есть у повестки?
1: Ну вот смотрите, например, опять же, вот избранная президентка, когда приезжала, она давала несколько интервью, насколько я понимаю. Или, опять же, когда приезжал лауреат Нобелевской премии, естественно, он давал все интервью, тут собирались в Нобелевском музее шведы, ну, кроме, так сказать, отдельной встречи с белорусами. Вот, то есть, в принципе, это люди вполне знают и вполне интересуются. Эта проблема по уровню важности намного меньше, чем, например, война в Украине, потому что там, собственно, убивают людей каждый день, а в Беларуси, к счастью, не каждый день.
0: І працівники демократичної супольності за межою, тим ліко білоруси Швеції, протягують шукати додаткові кропки впливу на міжнародному зровні. Локальні ініціативи зостаються важною плясовкою як для вирішення юридичних питань, так і для заховання агульного білоруського контексту у еміграції.
3: Слухай нас у інтернеті. Рація

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: До 18 Беларуси, до 17 Польши. Зараз доклад о 15 хвилинов засталося. Украина важнейший напрямок праці. Тут не в забаве чекаем новинов. Так, операция в рамках межпарламентской группы за демократичную Беларусь, каже белорусский политик Анатолий Бєцька. Он координує аккурат гэты напрямок. Дарація Сетона Ціхановська прокоментував призначення в Украине по белорусским напрямку, ды так само проанонсував чарговые мероприемства в рамках альянсу, які об'єднує больше за 300 депутатов з разных краин.
3: Я еще раз нагадаю, вот свежо, когда люди пытаются, на во что этот альянс, я еще раз хочу подкреслить, что мы маем больше 350 парламентариев, больше 20 краин, которые представляют и международные парламентские организации, которые доброхотно и бесплатно працуют по Беларуси. Працуют в особных краинах вельми добро, например, та же самая Литва, которую я вот сгадывал. Тут отбылось 3 голосования, и все они были с успехом для нас. То бок, белорусам не заборонили удельничать в мясцовых выборах, белорусам не заборонили набывать нерухомость, и белорусов не приравняли до статуса российцев у правовым поле Литвы. Это вот так просто ни по щелчку пальцу не отбывается. Это как раз есть системная праца с группой за демократичную Беларусь у литовском сейме. Это дотычит интересу не только там 50 тысяч белорусов, которые имеют статус у Литве, але и их родных близких. Как минимум помножаем это на 3-4, и это уже сотни тысяч людей. Дякуючи вось групам, мы маем такие поспехи. Тому в ближайшей перспективе мы у червені збираем у Лондоне, імкнемся, каб туди приехало як мага больше представников разных груп парламентов. І нас важно, каб это было в режиме офлайн, каб люди бачили один одного. И первое, что мы за все робим, мы говорим про позитивные практики, які есть у праці того чи іншого парламента по белорусскому кейсу, по белорусской повестке. Хтось огучує гэта, хтось бере гэта на аловок, некі ж мы пушим добрые практики, как это и иншие парламенты выкористовывались. Это первое, что мы сделаем. Далее мы будем обмерковывать, затекавились британские парламентары, тем, что мы не сядим, просто не чекаем будучи, а рихтуемся до ее. И вот то, что мы называем позитивной альтернативой, мощно затекавило господаров этого мероприемства парламент, и мы будем презентовать некоторые наши напрацовки для будущей Беларуси. Ну и третья, заключная частка, это уже эстафета для Осло. Потому что наступная встреча будет у Осло. Наверное, парламент погодился это сделать для нас. Так что вот это самое ближайшее. Ну а наиближайшее, это, конечно, поездка в Украину, где мы работаем с группой за демократичную Беларусь. Нам рихтуется рабочая поездка, и она будет, видать, можно и историчной, и прорывной такой. Ну и натурально, зараз я в тесных коммуникациях с группой Верховной Рады. Мы бы хотели, как там было, ну, как минимум, там 3-4 пункта, какие дотычатся працы парламента. Пока не буду про это говорить в подробностях, можем еще додатково с вами выйти в эфир, але ну, над этим працуем.
2: Из Украины еще такие додатковые новины. Ярослав Черногор, он будет заниматься менавіта белорусскими питаннями. Там значили спецпредставника, долго говорили, але я так разумею, что это не той спецпредставник, про якого говорили долго, что вы сяго чекаете. И это все ж таки он. То он будет по питаннях Беларуси, бо некая такая посада у его больше развилистая была. Лауха такая Ярослава Черногора.
3: Ну тут есть певная покроковость деяния на украинского боку. Покуль и он отримал дипломатичный статус, так скажем. А вот спецпосланник, давайте крышку почекаем. Але я тешусь, что именно Ярослав будет заниматься белорусской проблематикой. И он один из наиболее досвеченных. Нам не треба приглядаться один до одного. Мы уже ладили кольки форумов Острожских супольно. Тому я ведаю его компетенции, его досвід, і думаю, гэта вельмі добра. Означає, што гэтым пытанням ще хочу значыць так, што займаецца сам Зеленскі, і значыць, ён выбіраў кандидатуру, і гэта означає, што гэта не будзе просто вот спецпрадстаўнік, некі дыпламатычны клерк. Калі тым займаецца прэзідэнт Зеленскі, то гэта падкрэслі прыоритэты, якія зараз для Украіны, прыоритэтам, з якіх з'яўляецца Беларусь для Украіны.
2: Ну, але гэта ёсць той самы пазітыўны крок ад Украіны.
4: краіны, про які вось вельмі часта мы гаворам, што вось мае быць адтуль прыйсці некі такі пазітыўны крок. Ці вось гэта прызначэнне?
3: Так, пачакаем, просто будзе яшчэ адно прызначэнне чакаем, якое просто трэба аформіць юрыдычна. Пакуль гэта паўкрок, які зроблены ў краіне, і мы ведаем. Ну, гэта як бы ўжо сакрэт Полі Шанэля, усе гэта як бы ведаюць, але пачакаем афармленне і прызначэнне вот менавіта на тую пасаду, якую усе чакаюць.
2: І тут я нагадаю, што ў сярэдзіне траўня Міністэрства та міжнародных справ Украіны прызначыла аналітыка Ярослава Чарнакура, яго пасада кучы такім чынам амбасадар па асобах даручэннях па пытаннях узаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі Беларусі.

0: На Еврорадио новини спорту. Футбольный клуб МЛ Витебск опубликовал у Телеграм поведомление про визит у город детей с так званой ДНР, але неузабаве выдали у пост. У клубе заявили, что передали детям сувениры и подарунки от имя спартовцев. Примусовый вывоз детей из оккупованных территорий Украины у Россию и Беларусь международные структуры расценивают как военное злочинство. На этом фоне удел белорусского клуба у подобных акциях может выкликать питание перед стартом МЛ Витебск у Лизе чемпионов. Беларуская федерация гандбола спрабуе дамагчыся удзелу нацыянальнай зборнай у чэмпіянаце свету 2027 года. Старшыня БФГ Владзімір Канаплёў правёў тэлефонную размову з кіраўніком міжнароднай федэрацыі гандбола Хасанам Мустафой. Бакі абмеркавалі магчымасць атрымання Беларусю адной з двух вайлдкарт на турніры, які пройдзе ў Германіі. Канаплёў заявіў, што допуск зборнай мог бы стаць кампенсацыяй за працяглую дыскваліфікацыю. Рашэнне па вайлдкарт Савет Міжнароднай Федэрацыі гандбола павінен прыняць ужо напрыканцы гэтага тыдня. Шпіёнский скандал у англійскім чэмпіёншыпе можа каштаваць Саутгемптону месца ў плэй-оф за выхад у прэм'ер-лігу. Паводле паведамленняў брытанскіх СМІ, клуб абвінавачваюць у зборы інфармацыі пра трэніроўкі супернікаў Мідлсбро, Оксфорда і Іпсвіча. Пасля расследавання англійская футбольная ліга і дысцыплінарная камісія могуць не толькі выключыць Саутгемптон з фіналу плэй-оф, але і зняць 4 пункты ў наступным сезоне. Калі рашэнне пацвердзяць, за апошнюю пуцёўку ў прэм'ер-лігу будуць змагацца Халл-Сіці і Мідлсбро. Лондонский Арсенал дотерминово стал чемпионом Англии сезона 25-26. Команда Микеля Артеты гарантовала себе титул после ничьей Манчестер Сити с Борнмутом 1-1. У складе Борнмута визначився 19-годовый француз Крупи, а у Сити гол забил Эрлинг Холланд, який протягивает лидировать у бомбардирской гонцы. Для Арсенала это первое чемпионство за 22 года. У трех попередних сезонах лондонцы фінішавалі другімі. Першая ракетка свету Арына Сабаленка пракаментавала сітуацыю з украінскімі тэнісістамі, якія пасля матчаў не паціскаюць рукі беларусам і расіянам. Беларуска заявіла, што паважае такую пазіцыю і разумее, гэта не асабістае, а спосаб выказаць сваю пазіцыю. Сабаленка таксама адзначыла, што хоча міру і спадзяецца на вырашэнне канфлікту шляхам перамоваў. Паводле яе слоў, спорт павінен аб'ядноўваць людзей, а не ствараць новыя бар'еры паміж імі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
2: Сераду жыхары Вільні і памежных раёнаў пачулі сірэну і былі вымушаны спускацца ў бамбасховішчы праз дрон, які ляцеў нібыта з тэрыторыі Беларусі.
3: У паветра былі паднятыя натаўскія знішчальнікі. У сховішчы спусціліся прэзідэнт Гітанас Наўседа, кіраўніцтва сейма і ўрад краіны. Гэта была першая паветраная трывога ў сталіцы еўрапейскай дзяржавы за апошнія 10-годдзі.
2: Як ставіцца да гэтай гісторыі, улічваючы чуткі апошняга часу пра тое, што Беларусь будзе ўцягнута ў вайну супраць Украіны і краін захаду. Ды і як жыхары Літвы перажылі гэты дзень?
3: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наш рэдактар Дмітрый Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах жыхарка Вільні Роза Турарбекова.
4: Зараз ужо адбой, паколькі вось вы бачыце спадарыня Роза з намі ў эфіры і сядзіце на не ў бамбасховішчы, ну, на першы погляд, здаецца так, прынамсі.
5: Нет.
4: Раскажыце вы, што адбывалася, як вы гэта гэтую гадзіну, ці колькі гэта ўсё цягнулася, перажылі і якія ў вас былі там прачуванні ці страхі?
5: Ну, прачуванні ўжо даўно, таму што ў Вільні тут кожны дзень мы чакаем, ну, напрыклад, адбудзецца закрыццё, напрыклад, аэрапорта ці не. І гэта ўжо, ведаеце, такая, мы ўжо звыклі з гэтым, на жаль. Накануне, учора я прачытала апошнюю навіну пра тое, што наш аэрапорт будзе зачынены з 7 да 12 гадзіны, таму што там будуць адбывацца вучэнні. І ведаеце, вучэнні пачаліся, і я спачатку падумала, што тыя як бы паведамленні, якія мы получаем ад дзяржслужбы службы, я спочатку, ну, так зразумела, что это все учение. А потом, когда я стала уникать, потому что пришло по первое поведомление было про то, что желтый уровень опасности, и додатковая была информация, что, ну, иншие регионы, не вильнюсские, а регион попадает под это. А потом, раз некоторый час, пришло уведомление про красный уровень тревоги, это самый высокий уровень тревоги, докладно для Вильни. И вот, конечно, это было вельми, с моего пункта, неприемно, конечно. Вот. И мы все вспомнили, что есть такие методички и план эвакуации, и про это говорили, и у тем лику, я памятую, наверное, больше года тому назад мы отримали, у каждом подъезде отримали брошюры с планом эвакуации города. Я взяла так само себе этот план, выучала его, но это отбывалось больше года тому. Тому, конечно, мы завсёды учим-то, к чему-то рыхтуемся, но когда это происходит, да, в общем и целом отчуваешь некую такую... Ну, я немножко растерялась, но потом взяла себя в руки, конечно. Мы не побежали в подвал, потому что трохи далеко, и в огуле мы не были подготовлены до этого. Но для меня видовочно, что треба было робить, где треба было прятаться в квартире. А вот это треба было подальше от окон, зачинить двери, быть, например, у ванной. Это самое, ну, самое безопасное считается место, если можно так выразиться. Вот, и так далее. В Вильне есть инструкции относно того, как быть подрыхтованными до этого. В Вильне есть так само вот этот план эвакуации. Зараз был такий тест, який, ну, ось частка громадян, частка жыхароў города, я не зусім задаволены, но это, я бы казала, звычайная ситуация и так далее, но транспорт был спынены. А не только кіраўніцтва краіны было эвакуявана у бомбасховішча, но так само дети, например, их отвели так само у бомбасховішча, потому что зараз, ведаете, звыклы, ну, обычный рабочий день, дети в детских садах, в школах, а вот взрослые на работе, конечно, в первую очередь надо беречь детей. Вот первыми поведомлениями, как я получила из наших новостей из литовских, это то, что детей там в тех регионах, там где Укмир, не памятаю где, повели с детских садов сразу в бомбоубежище. Ну и сами литовцы проявили достаточный уровень сознательности с тем, чтобы остановить работу и там спрятаться там, где побач, не где побач, есть некая там, я не ведаю, там подземная парковка, проход там, подвал там и так далее, там подобное. Вот. Все остальное, я думаю, что жители города Вильнюса будут предъявлять определенные там претензии, требования к городским властям, что они сделали, чего они не сделали вовремя. Но выглядело все, паники я не видела. Все было достаточно спокойно.
2: На думку политолога Паула Усова, серадовый дрон и поветренная тревога у Литве могут скончиться истерией и пошуком ворога. А ворогом может стать белорусская диаспора у Литве.
1: Каким может быть развитие подей? Якой реакции чекать от литовских уладов, протягивая Роза Турарбекова.
5: Нет, я так не меркую. По-перше, потому что спадар Усов, он проживает у Польши, и он не бачит и не чует того, что чуем мы каждый день. А его зараз, например, в белорусские медиа далеко не все литовские новости попадают, это понятно. Вот. Но я бы хотела сказать, что литовское правительство отреагировало адекватно именно в связи с тем, что латышское правительство не смогло отреагировать адекватно и не смогло предотвратить вот то, что произошло в Латвии, и это стало определенным, я бы сказала, уроком для всех. Это первое. Второе. Ну, что значит нагнетание истерии? Если дрон летит, и как бы последствия могут быть разными. И накануне, кстати говоря, обнаружили дрон в Литве, который упал, и были претензии очень серьезные, почему как бы не было поведомлений, почему не были предупреждены люди. Слава богу, как бы все обошлось, но все равно. Это первое. Второе, что касается секьюритизации, да, и уязвимого положения белорусского меньшинства в Литве. Белорусское меньшинство в Литве условно можно разделить на две части. Это граждане Литвы или те, которые здесь давно проживают, да, которые имеют, по крайней мере, ПМЖ, если не громадянство. Вот. И эмигранты, которые приехали недавно после событий 2020 года. Вот. И как бы это две разные абсолютно группы с очень разным набором защиты и прав. Вот. Есть еще беженцы, но их беженцев на самом деле в Литве мало. Вот. Литовское правительство как бы, ну, организовало процесс таким образом, организовав гуманитарный коридор, предоставляя гуманитарные визы, гуманитарные ПНЖ. Но международная защита дается в крайнем случае. Вот. Ну, так здесь организовано. Здесь государство не очень большое, бюджет не очень большой, и они вот так решили. Не наше как бы дело тут на чем-то ином настаивать. То, о чем говорит Усов насчет секьюритизации и истерии относительно белорусского меньшинства, это присутствует уже достаточно давно. Вот. Это не вчера произошло, а сегодня дрон летел с территории Беларуси. И когда вы говорите про угрозу со стороны России, на самом деле в Литве это воспринимается как угроза с Беларуси, с белорусской стороны. У Литвы такого открытого, прямого, уязвимого положения со стороны России нет по сравнению с Латвией и Эстонией. Но зато достаточно протяженная граница с Республикой Беларусь как раз-таки вызывает у литовцев, и в частности у жителей города Вильнюса, который, как вы знаете, находится 50, а в некоторых случаях 30 километрах от белорусской границы, угроза на самом деле не со стороны России здесь рассматривается. Всегда здесь рассматриваются угрозы со стороны Беларуси. И я понимаю, живя в Польше, эти нюансы все как-то не улавливаются, но уясните, пожалуйста, что здесь как раз-таки в первую очередь, когда говорят об угрозе, говорят об угрозе с белорусской стороны. С белорусской стороны. Понятно, что считается, что Лукашенко там, марионетка, что и так далее и тому подобное. Но они ждут нападения с территории Беларуси, а не России. Поэтому они смотрят на Беларусь в первую очередь. И дрон этот летит с территории Беларуси. Понимаете, все эти как бы аргументы, к сожалению, да, работают против граждан Беларуси. И я могу сказать, что у литовцев по этому поводу... Ну, это нормальная, обычная реакция. Секьюритизация политики идет давно. Другое дело, что я бы поставила по-другому вопрос. Сегодняшнее событие каким образом повлияет на настроение определенной части политической элиты Литвы начать диалог с Лукашенко? Вот это важнее, потому что уже оппозиция ставит вопрос. Сколько там времени тому назад была тревога? Я думаю, дня не прошло. А вопрос уже поставлен. Я думаю, сегодня или завтра все ими начнется. Вот. Поэтому, да, вот как бы тут есть свои внутриполитические моменты, процессы. Есть момент, связанный с позицией литовского государства вот в этой развилке между Брюсселем и Вашингтоном. А есть вопросы национальной безопасности. И для национальной безопасности Литвы понятно, что самая большая угроза России, но непосредственная угроза — это Республика Беларусь. Вот именно так надо это воспринимать. Поэтому белорусское меньшинство в Литве так или иначе будет рассматриваться как определенный вызов. И именно с этим связаны всякого рода инициативы относительно там языка, относительно там угроз национальной безопасности. Вы видите, что идет как бы снижение количества мигрантов из Беларуси, именно из Беларуси в Литве, потому что пик пришелся там, я не знаю, на 24-й, по-моему, 25. Начало, может, 25-го года, где-то в районе было 60 тысяч, на сегодняшний день, ну, 50 тысяч, может быть, меньше. Каждый год количество выдаваемых ВНЖ сокращается, и каждый год на протяжении последних трех, буквально четырех лет, да, точно все больше и больше выдвигается политических инициатив, которые нацелены на ужесточение миграционного законодательства. С одной стороны, с другой стороны, принимается законодательство по мигрантам смягчающее. То есть здесь очень это очень такая непростая, противоречивая история по миграционному законодательству в Литве. Оно, конечно, во многом подвержено вот этим настроениям секьюритизации. Если мы имеем в виду эти настроения, то здесь на первом месте стоит Республика Беларусь, а Российская Федерация стоит за ним. Вот так.
4: И что вы можете, ну, у якости проанализовавши эту ситуацию и настрой у политичным истеблишмента литовским, какое развитие подеял? Все же таки, будут яны выстраивать больш жорсткую стяну с Беларусью, ти наадварот пойдут на спробу домовиться, там, перегарнуть сторонку, тем больше, что США, сдается, не супрать, как это отбылось.
5: Ну, вы же знаете, что, например, Кястутис Бутрис, да, делал заявление относительно того, что на них оказывается давление, ну, там, потом Гитанас Науседа на следующий день опровергает эту информацию. Но я думаю, что скорее заявление министра иностранных дел было ближе к истине. Вот. Но ситуация неоднозначная. Я думаю, что ситуация буквально за последние несколько дней ухудшилась. И в этой связи, конечно, позиции жесткой линии, то есть линии, да, на давление, они сейчас будут укрепляться. Тем более, что, может быть, вы видели, приезжали эксперты и союзники, американские союзники, смотрели, насколько защищена граница со стороны балтийских стран. Вот, мне кажется, что они получают определенные разведданные, и в этой связи они приезжают сюда с тем, чтобы посмотреть, насколько здесь все выглядит защищенным или, напротив, угрожающим.
1: Роза Турарбекова, экспертка в международных отношениях, рассказала, как отбывалась эвакуация у Литве и как отреагирует на ситуацию литовский урад.
2: Далее у программы Евразум.
1: Ты чекать росту цен у ближайший час.
6: Рост пока вышел только из отрицательных значений.
2: Состранимся после новинок шоу-бизу.

0: То, что подорожало сильно в марте, там определенные фрукты, овощи, они там, на некоторые позиции снизились уже в апреле. При этом в апреле подорожали серьезно услуги в целом. И этот прирост составил 8,4%, но в основном это произошло за счет услуг ЖКХ. Дело в том, что из-за холодной зимы там были сдвинуты сроки повышения, да, запланированного вот этих вот услуг. И, соответственно, вот уже в апрельских жаровках вот этот вот подъем цен, он и был заметен. Поэтому, что можно сказать в целом про инфляцию? То есть инфляция уже находится на более низких позициях по сравнению с предыдущим годом. Надо, опять-таки, учитывать, что, безусловно, регулирование цен сохраняется, но и в целом вот этот вот, наверное, как бы в целом, да, то есть инфляция же в Беларуси, она тоже от ряда факторов зависит, и от импортируемой инфляции, да, то есть по каким ценам покупает Беларусь, допустим, товары, да, то есть тут тоже эта динамика имеет значение. Например, если в России идет замедление инфляции, то это тоже положительно сказывается на белорусской экономике, потому что, тоже как бы вот эти импортные товары, они растут в цене, но растут не так активно. То есть это все тут вот вкладывается вместе. Вот. И вместе вот, да, с сохранением регулирования еще цен, замедлением роста реальных заработных плат, вот мы видим уже такие более спокойные, да, инфляционные процессы. При этом надо понимать, да, вот вы вначале сказали, что при росте ВВП это могут увеличиваться, ускоряться инфляция, но это если там стимулирует активно, и рост ВВП там начинает активно расти. Но у нас такого пока не видно, то есть рост пока вышел только из отрицательных значений.
1: Нас тут коментують, клубника сейчас по 15 рублей у беларусу уже. У нас так само. Недзе такая, такія кошты падобныя вельмі, так, купіш пры зусім іншых заробках, я думаю, для людзей, якія тут вось усё жыццё працуюць, жывуць.
0: Тут еще вопрос, да, то есть вопрос, насколько, опять-таки, эффективность производства. То есть, например, в Польше, например, издержки на выращивание тоже клубники, они могут быть ниже, более эффективно просто хозяйство работает. Мы об этом уже тоже затрагивали, вот эти вот проблемы, да, сельского хозяйства не раз, что в Беларуси это все-таки централизованное такое регулирование, управление того же сельского хозяйства. В Польше большая конкуренция, и те же производители, частные производители, они очень активно стараются конкурировать на рынке и, соответственно, внедрять технологии, которые позволяют выращивать, хороший товар, но при этом с меньшими издержками.
2: Какие группы товаров могут выстроить у цене в ближайший час? Протягивая Анастасия Лузгина.
0: Надо понимать, что, конечно, влияет всегда сезонность, то есть когда вот даже клубника, она может потом в июне снижаться, да, потому что как бы ее становится больше, теплее, да, и проще производить, выращивать другие фрукты и овощи. Возможно, опять-таки, есть риски вот именно с точки зрения там завоза импортных товаров, особенно те, которые шли вот как-то через пути, связанные с Ормузским, да, вот проливом, да, и соответственно вот эти вот товары, которые сложности с поставкой могут возникать, они могут дорожать в цене, и это сказываться будет на общем уровне цен. Но опять-таки, как я уже говорила, что рост цен на удобрения на мировых рынках, оно определяет, что опять продукты питания могут какие-то расти в цене, которые Беларусь завозит, да, товары, на это никак нельзя повлиять, никак их там сильно не зарегулируешь, и эти цены могут расти. То есть это нужно понимать, что да, на продукты питания, если ценовой фон сохранится вот такой повышенный длительный период времени, то на какие-то импортные продукты питания будут цены расти более активно.
1: Угу. Як на інфляційні процеси впливає теперішнє умацування белорусского рубля

0: Сталічне радіо FM. Білоруське радіо Рація.
1: Владимир Зеленский заявил, что Украина рыхтует заходы дипломатичного уздения на Беларусь. Совет Рада презентовал доследование про потребы молоди, а так само про то, кто трапит в координационную раду. Про 5 хвилин расскажу Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: автомат. Стреляй, торпедали загад.
1: Радио «Рация». Мельник.
2: Берости.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: пустое ночное в окно. Я прошу тебе вечер пошикать. Я хочу колоровых снов. Я хочу, как твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облашинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девушка.
1: А с малиновки сноуку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.